Moja firma Konto Rekord приступает к производству нового проекта DOMS под названием «Спутник».